0: Азербайджан могут оспорить решение ЮНЕСКО признать лаваш.
1: Армения авиаангерутюны навачуны Нор Хоризоннер, Дубай, Лондон, Тбилиси, Воронеж, Астрахан, Саратов, Нор Канонаворчевертнер, Нор Серенди,